0: Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Ангел открывает двери темницы. О проповедях апостолов говорил весь Иерусалим. В городах и селениях, расположенных в округе, люди также слышали, что апостолы наделены Божьей силой. Число обратившихся и присоединившихся к Церкви Христовой с каждым днем возрастало и достигло уже десятки тысяч. Чудеса, совершаемые апостолами именем Иисуса, производили на народ сильное впечатление. Из разных мест стекались в Иерусалим люди со своими недугами и болезнями. Больных приводили и приносили. Порой их постели ставили прямо на улице, по которой проходил Петр, ибо многие верили, что даже тень Петра может помочь бедному. И апостолы исцеляли их. По мере того, как в народе росло доверие к апостолам, усиливалась зависть и раздражение иудейской знати, которая видела, что учение Иисуса распространяется все больше, а апостолы, проповедовавшие его именем, завоевывают почет и уважение в народе.
1: «Необходимо немедленно что-то предпринять, чтобы уничтожить это учение», решили враги Иисуса Христа и приказали схватить апостолов и заключить их в темницу.
0: Наступила ночь, и первосвященник и его приближенные отправились по домам спать, полагая, что их волнения закончились, ибо апостолы сидят под замком. Тем временем ночью в темнице перед апостолами явился ангел Господень. «Идите в храм и говорите народу все сии слова жизни», — сказал он им. Ангел отворил двери темницы и вывел апостолов на окутанную ночной прохладой тихую улицу. Там он их покинул, а они отправились к себе домой, чтобы ранним утром пойти в храм и учить народ. Между тем, в то же самое утро первосвященник, созвав Синедрион и всех старейшин для суда над апостолами, послал солдат, чтобы они привели их из темницы. Но солдаты вернулись и доложили:
1: «Темница накрепко закрыта, стража стоит перед дверьми, однако, отворив темницу, мы в ней никого не нашли». «Что бы это означало?»
0: Первосвященник и его советники недоумевали и не знали, что предпринять. Пока они попытались выяснить, что же могло произойти, из храма пришел человек со свежими новостями.
1: «Те, кого вы заключили в темницу, сейчас в храме учат народ».
0: Что оставалось делать судьям? Схватить апостолов в храме, применив силу? Они не решались, ибо опасались, что народ может забросать их камнями. В конце концов апостолов тихо, без принуждения, попросили прийти в зал суда. Апостолы пришли и предстали перед судилищем.
1: «Разве не запретили мы вам проповедовать об Иисусе?»
0: Резко и сурово прозвучал вопрос первосвященника.
1: «Вы наполнили Иерусалим своими проповедями и рассказывайте народу, что мы повинны в смерти того человека».
0: Петр и остальные апостолы безбоязненно встали перед ними и ответили:
1: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили. Бог возвысил его, сделав Творцом жизни и Спасителем, чтобы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели ему мы, и Дух Святой, которым Бог наделяет повинующихся Ему».
0: Услышав такие слова, правители пришли в негодование. Они даже хотели отдать приказ о немедленной казни апостолов. Тогда поднялся со своего места один фарисей, известный и уважаемый всеми законоучитель, Гамалиил, и попросил, чтобы апостолов на короткое время вывели из зала суда, после чего сказал:
1: «Мужи израильские, серьезно обдумайте, прежде чем решить, как следует поступать вам. Оставьте этих людей в покое. Если учение, которое они проповедуют, дело рук человеческих, оно само исчезнет. А если от Бога, то не в ваших силах искоренить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться богопротивниками».
0: Гамалиил был почитаем как мудрый законоучитель. Его слова подействовали на членов Синедриона, и апостолам сохранили жизнь. Но противники Евангелия в своем негодовании жестоко избили апостолов перед тем, как отпустить их. Апостолам снова было приказано впредь не проповедовать об имени Иисуса. Избитые апостолы возвратились домой. И хотя спины их кровоточили, они радовались, ибо велика честь пострадать за Иисуса. Они считали, что их страдания легки по сравнению с теми, которые перенес Иисус. И вновь апостолы вернулись в храм. И ежедневно в храме и в домашних церквах рассказывали они людям о Боге и Христе Спасителе.

Иерусалимская церковь объединяла тысячи верующих в Иисуса Христа и в благую весть о Нем. Среди этих людей были и местные иудеи, и иноземные, многие из которых прибыли из стран, говорящих по-гречески. В те дни было принято называть местных жителей, населявших Палестину, евреями, а иноземных – эллинистами. Между евреями-палестинцами и евреями-эллинистами часто возникали ссоры и споры. Эллинисты жаловались на то, что их вдовы и нуждающиеся семьи не пользуются таким же вниманием и помощью, как бедняки и нуждающиеся из местных евреев. Тогда апостолы собрали всех верующих и обратились к ним с такими словами: «Нехорошо нам все время проводить в заботах о ежедневных нуждах. Главное в нашей жизни – это проповедь Евангелия. Итак, изберите из своей среды семерых людей, благонадежных, исполненных Духом Святым, чтобы они следили за справедливым распределением благ нуждающимся. Тогда у нас, апостолов, будет больше времени для молитвы и проповеди». Это предложение понравилось всему собранию. Сообща выбрали семерых благонадежных людей, чтобы они распоряжались общими деньгами и заботились о нуждающихся. Для этого были избраны Стефан и Филипп. Оба они много сделали для проповеди Евангелия. Об остальных пятерых мало известно. Все семеро предстали перед апостолами, которые возложили на них руки и молились, чтобы Бог благословил их труд. Это принесло большое благословение.

В многодетной семье Реутовых лето было самым любимым временем года. Теплого летнего солнца дети ожидали уже с самого начала осени. Жили Реутовы в небольшом селе. Как и все деревенские дети, они большую часть времени проводили на свежем воздухе. Почти каждый вечер дети играли в саду. Как там было хорошо! Около ароматных флоксов и левкоев жужжали трудолюбивые пчелы. Разноцветные бабочки украшали собой зеленые кустарники. Как здорово было играть среди такой красоты! Веселые голоса детей сливались с трелями дроздов и перекличкой зябликов. Каждый день, стараясь поскорее закончить порученные мамой домашние дела, все семеро детей направлялись в сад. Иногда мама отпускала их поиграть на лужайку на окраине села. В начале лета эту лужайку обнаружила старшая из девочек, 11-летняя Эвелина, когда возвращалась домой после посещения больной старушки. Каждую неделю она ходила посещать больных, помогала им наводить порядок в комнатах, ходила за покупками и лекарствами. А еще худенькая, невысокая, с черными косичками, веселая и живая Эвелина была зачинщицей всех домашних игр и затей. Поэтому, увидев ровную лужайку без ям и кочек, она поняла, что лучшего места для их игр не может и быть. Дом Реутовых находился ближе к центру села, но, несмотря на большое расстояние до любимой лужайки, дети всегда радостно бежали туда. В конце пути детям нужно было проходить по узкому переулку между двумя заборами. Один забор, за которым находился яблоневый сад, был высоким, каменным. Другим, из металлической сетки, был огорожен палисадник, который охраняла большая злая овчарка. Каждый раз при виде детей она бросалась на них, и лишь металлическая сетка защищала детей от собаки. Забор был длинным, и так как овчарка не была привязана, она сопровождала детей грозным рычанием и лаем до самого конца переулка. Дети с ужасом преодолевали опасный участок пути. Через это испытание им приходилось проходить каждый раз, идя на лужайку. Шуструю, подвижную Эвелину нельзя было назвать храброй. Она боялась больших жуков, ползающих по деревьям, гусей, шипящих на улицах. Но больше всего она боялась собаки, которая каждый раз с рычанием встречала их у лужайки. Эвелина хотела быть смелой, но у нее не получалось. Однажды в гости к Реутовым приехал дядя Ваня Стрелков, которого Эвелина не видела целый год. Дети любили, когда он делился с ними рассказами из своей жизни. В этот раз, сидя вечером в саду под яблоней, дядя Ваня ласково обратился к детям. «Милые мои, когда я был еще ребенком, наша семья жила в деревне. На ее окраине темной стеной стоял густой сосновый лес. Мой дедушка был лесником и часто подолгу жил в небольшой сторожке в самой чаще леса. Однажды, когда он заболел, мама попросила меня отнести дедушке лекарства и приготовленный ею ужин. Приближался вечер. Признаюсь, я не был смелым мальчиком, и мысли о том, что сумерки застанут меня в лесу, нагоняли на меня страх. Но что было делать, если дедушка нуждался в лекарстве? На прощание, когда мы с мамой помолились и предали мой путь Господу, мама дала мне один совет. «Любимый мой мальчик, если тебе станет страшно, пой, пой громко, и страх убежит от тебя». Я отправился в путь. Благополучно добравшись до дедушки, я передал ему корзинку от мамы. «Тебе надо поскорее возвращаться», — предупредил меня дедушка. «Уже начинает темнеть». Я поспешил домой. Но как я не торопился, все же сумерки застали меня в лесу. Страх, как холодная змея, медленно подползал к моему сердцу. Каждый шорох, каждая ветка, цепляющая мою одежду, приводили меня в ужас. В какой-то момент мне стало так страшно, что я заплакал. «Господи, помоги мне!» — взмолился я. И тут мне на память пришли мамины слова. «Если тебе будет страшно, пой!» Петя начал робко. Но чем громче становилось мое пение, тем тверже были мои шаги. К концу путешествия весь мой страх совсем исчез. Я его победил. А сердце наполнили тишина и спокойствие. «И что?» — изумилась Эвелина. «Вы теперь совсем ничего не боитесь?» «Бывает, боюсь. Но как только начинаю петь и вспоминаю о могуществе Бога, страх сразу исчезает». «А вы верите, что Бог может защитить нас от любой опасности?» «Да!» — дружно закивали дети.
Поэтому верующему не стоит ничего бояться. В Библии написано: «Если Бог за нас, кто против нас?» — закончил свой рассказ дядя Ваня. «А давайте сейчас споем», — предложил кто-то из детей. Дружное пение разносилось далеко за пределами сада. Луч последний за горами вспыхнул и погас. «О Господь, останься с нами в этот поздний час!» Евелина пела и представляла себе, как маленький мальчик один пробирается через темный лес, а рядом летит ангел и оберегает поющего ребенка. На западе небо еще теплилось последними красками вечерней зари, а высоко в ясном небе над головами детей одна за другой появлялись робкие звезды. В этот вечер Евелина никак не могла уснуть. Мысль о победе над страхом не давала ей покоя. «А ведь правильно дядя Ваня сказал, что Бог может защитить каждого, а значит, и меня может», — думала девочка. «Как я хочу быть смелой! Теперь обязательно буду петь, когда мне будет страшно». Приняв это важное решение, девочка спокойно уснула. Дни пролетали быстро. Лето подходило к концу, и дети старались чаще бывать на любимой лужайке. Однажды после завтрака мама, как обычно, давала детям задание. «Евелина, прибери комнаты на втором этаже. А ты, Паша, почисти курятник. И не забудь поменять поилки воду. А то там скоро заведутся головастики. Даник и Кристина, подметите кухню и веранду. Дети, пожалуйста, трудитесь с любовью. Делайте все, как для Господа». Желая поскорее закончить работу, дети отправились выполнять мамины поручения. «Евелина», — окликнула девочку мама, — «доченька, я совсем забыла. Помой, пожалуйста, окно на веранде. После дождя на прошлой неделе оно стало таким грязным». «Конечно, мамочка». Евелине было приятно, что она стала незаменимой маминой помощницей. Она чувствовала себя совсем взрослой. Ей нравилось помогать другим. Ведь этому учил Иисус Христос, которого девочка очень любила. После покаяния она стремилась быть во всем похожей на своего небесного учителя и жить так, как написано в Библии. Быстро поднявшись по лестнице, Евелина принялась за уборку. Через 2 часа в комнату убежала Кристина. «Евелина, ты еще долго? Мы все уже закончили, а мама разрешила нам поиграть на лужайке». «На лужайке? Подождите меня, мне осталось только домыть пол. Давай быстрее, мы пойдем медленно, ты нас догонишь». Евелина поспешно закончила уборку. Схватив скакалку, она выбежала на улицу, даже не взглянув на грязное окно. В спешке девочка совсем забыла о маминой просьбе. Вскоре Евелина вместе с братьями и сестрами весело шагала к окраине села. Собака, как обычно, встретила прохожих грозным рычанием, поэтому дети почти пробежали по переулку, и еще долго им вслед раздавался свирепый лай. Но вскоре и Евелина, и остальные дети начали веселую игру, и воздух на поляне зазвенел от их радостных голосов. Вдруг Евелина вспомнила про окно и, оставив игру, опустила голову. «Как же мне быть?» — растерялась она. «Вернуться домой и вымыть окно или остаться, а вечером просто попросить прощения за свою забывчивость?» Евелине было трудно отказаться от интересной игры, но огорчать маму ей тоже не хотелось. Совесть мучила ее. «Вернусь», — твердо решила Евелина, но тут же испугалась. «Как же я пойду одна мимо собаки?» Девочка почувствовала, как страх ледяными тисками сжал ее сердце. «Кристина! Кристина!» — подозвала она сестру. «Пожалуйста, сходи со мной домой. Я вымою окно на веранде, и мы сразу же вернемся назад». Евелина умоляюще посмотрела на сестру. «Вдвоем идти мимо собаки? Нет, я боюсь. Попроси лучше мальчиков», — замотала головой Кристина и, развернувшись, побежала играть. «Паша, братишка, пожалуйста, сходи со мной домой», — умоляющим тоном обратилась Евелина к брату. Паша остановился и стал вертеть в руках мяч. «Евелина, прости, но я не смогу. Понимаешь, а на кого мы младших оставим?» Паша поднял глаза на сестру. «Да, тоже правильно», — согласилась Евелина. А на глаза у нее навернулись слезы. Паша пошел играть дальше, а расстроенная Евелина продолжала подходить то к одному, то к другому, но попутчика себе так и не нашла. Никто не хотел соглашаться на опасное путешествие, и ей ничего не оставалось делать, как возвращаться одной. «И как я могла позабыть о маминой просьбе?» — досадовала Евелина.
А как встретит меня собака? Вдруг овчарка перепрыгнет через забор? От этих мыслей сердце Эвелины забилось сильнее, и девочка задрожала всем телом. «Боже, что же мне делать? Помоги!» — взмолилась девочка, когда до опасного места оставалось меньше 15 шагов. Медленно приближаясь к забору, Эвелина услышала леденящее душу рычание. Неожиданно в ее памяти прозвучали слова дяди Вани. «Песней можно укрепить свой дух, поэтому в страшные и тяжелые минуты я всегда пою. Петь, петь, я буду петь!» Радостная надежда наполнила сердце Эвелины. Она нерешительно запела. «Бог мой скала, сокрыт в нем я, покров во время бури». Продолжая петь, девочка вступила на узкую тропинку и пошла вдоль забора. Собака остановила на ней свой злобный взгляд, но, к удивлению Эвелины, не залаяла. Почувствовав прилив сил, девочка стала петь громче. Ее шаги становились все тверже и смелее. Собака шла за ней следом до конца забора, но так и не издала ни единого звука. «Господи, я благодарю Тебя! Ты не оставил меня в трудную минуту!» – прошептала Эвелина в восторге. Для нее это было настоящее чудо. С радостью она побежала по улице к дому, а в ее сердце звучала песнь хвалы и благодарения любящему и заботливому Творцу. «Теперь я поняла, что Бог всесилен и что пение действительно помогает победить страх. Надо только искренне доверять Богу и от сердца воспевать Ему хвалу. Теперь я всегда буду петь», — твердо решила она. Вечером Эвелина поделилась своей радостью с родными, и вся семья благодарила Бога за оказанную милость. Эвелина долго еще размышляла о Боге, который чудно ее сохранил. После рассказа дяди Вани она представляла себе, как маленький мальчик идет по лесу, хранимый ангелами. Но сегодня она ясно увидела, что и ей любящий Бог послал свою защиту. Теперь Эвелина с нетерпением ждала приезда дяди Вани, чтобы рассказать ему о своей маленькой, но такой серьезной победе.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем изучать книгу Иеремии «Страдающего пророка». Это одна из самых замечательных книг Библии. Конечно, в Библии все книги замечательные, но эта книга очень необычна. Большинство пророков мало рассказывает нам о себе. Они описывают свои пророчества, но не жизнь. А вот книга пророка Иеремии – это не только пророчество, но одновременно и автобиография. И Иеремия много рассказывает нам о своей жизни. Позвольте мне сейчас вкратце сообщить вам то, что мы знаем о нем. Я хочу представить вам человека, с которым мы встретимся, изучая эту книгу. Иеремия родился в Анафофе, к северу от Иерусалима. Он был избран пророком еще до рождения. Когда Бог призвал его к служению, он был еще очень молод. Служение его началось в период правления царя Иосии, и он оплакивал этого царя на похоронах. Иеремии было запрещено жениться, потому что он жил в ужасные времена. У него не было последователей, его гнали, ненавидели, избивали, заковывали в колодки, бросали в темницу, обвиняли в предательстве.

Я называю его Божьим плакальщиком. И в этом прозвище нет никакого неуважения. Этот человек все время был в слезах. Для того, чтобы сообщить людям о наказании, Бог избирал человека нежного и любящего, с дрожащим голосом и со слезами на глазах. Собственные пророчества разбили ему сердце, и Иеремия был великим верующим. Честно говоря, я не думаю, что мы с вами выбрали бы такого мягкотелого человека, чтобы передать людям какую-то суровую весть. Мы нашли бы какого-нибудь уверенного и жесткого человека, чтобы он с твердой и неумолимой бессердечностью объявил жителям Иудеи о грозящих наказаниях и бедствиях. Но Бог поступил не так. Он избрал человека, способного к сопереживанию. Лорд Макколи сказал про Иеремию: «Трудно представить себе ситуацию более мучительную, чем положение этого великого человека, вынужденного наблюдать за агонией своей несчастной страны, опекать ее в перемежающихся приступах потрясения и бреда, предшествующих ее распаду, смотреть, как жизненные силы постепенно иссякают, пока не останется лишь холод, тьма и тление». Таково было положение и призвание Иеремии. Он смотрел, как его народ угоняют в рабство. Известный исследователь Библии доктор Мурхет очень живо описывает сложившиеся к тому моменту обстоятельства. Иеремии суждено было пророчествовать в то время, когда Иудея приближалась к последней трагической катастрофе. Политическое возбуждение достигло апогея, бушевали самые низменные страсти. Люди прислушивались к самым губительным советам. Иеремии суждено было стоять на своем, пока его народ устремлялся к гибели. Люди, которых он нежно любил, не слушали его и падали в пропасть. Мы с вами, друзья мои, живем во времена, которые, возможно, похожи на время Иеремии. Человечество многого добилось. Люди полетели на Луну, сделали атомную бомбу. Великие государства, такие как, например, Америка, сильны, но царящее в них внутреннее моральное разложение рано или поздно приведет к катастрофе. И эта катастрофа близится. Возможно, за углом нас подстерегает революция. Нам не нравится, когда в средствах массовой информации сообщают нечто подобное. У нас есть масса специалистов, которые постоянно обсуждают, как нам добиться дальнейших успехов, как решить все проблемы. О Боге сегодня совершенно не вспоминают. А если о Библии что-то и говорят, то без веры, походя, как бы случайно. Даже верующие, слышащие слова Бога, отбрасывают их в сторону. Я знаю это. Вот почему я говорю, что мы с вами находимся примерно в том же положении, что и Иеремия. И поэтому я хочу сегодня поговорить с вами об этой книге. Иеремия не был так могуществен, как Илия, так красноречив, как Исаия, так одарен, как Иезекииль. Это был застенчивый и робкий человек, осознающий свою беспомощность, жаждущий симпатии и любви, которую ему не суждено было познать. Именно такого человека избрал Бог, чтобы возвестить свое слово грешному, развращенному веку. У Матфея в 16 главе стихи 13 и 14 есть такие слова. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Мнения были разными, никто не знал, кто Иисус на самом деле». Они думали по какой-то причине, что он Илия или Иоанн Креститель. Были такие, что приняли Христа за Иеремию. И тоже не случайно. Поскольку

Иеремия тоже был мужем скорбей. Он знал, что такое боль. Разница между пророком Иеремией и Господом Иисусом Христом заключалась в том, что Господь принял на себя нашу скорбь, а Иеремия нес свое собственное бремя, разрывавшее ему сердце. Однажды он пришел к Господу и сказал: «Я больше не могу, это слишком больно, у меня нервный срыв, выбери кого-нибудь другого». А Господь ответил ему: «Ладно, но только запомни, я уверен, что ты снова вернешься служить мне». Так и произошло. И Иеремия действительно вернулся, сказав: «Слово Господа как огонь внутри меня, мне надо выпустить его наружу». Иеремия, великий пророк, покорился воле Бога, хотя это служение и разбивало ему сердце. А Богу нужен был именно такой человек, ибо это был самый подходящий человек для передачи этого страшного послания. Бог хотел, чтобы народ Израиля знал: Он посылает их в изгнание, Он осуждает их, но это наказание больно в первую очередь для Него самого. Как говорил Исаия в 28 главе стих 21, «Божий суд — необычайное дело». Служение Иеремии началось примерно через 100 лет после Исаии. Он начал служение во время правления царя Осии и продолжал его до Вавилонского плена. Иеремия предсказал 70 лет Вавилонского плена, но он видел и свет, который брезжил за тьмой рабства. Ни один пророк не говорил с такой радостью о будущем. Мы еще увидим это, изучая его чудесные пророчества. Весть, которую должен был сообщить народу Иеремия, самая неприятная, какая только могла быть. И, конечно, народу она не понравилась. Иеремию считали предателем, потому что он говорил о победе Вавилона, в отличие от пророка Исаии, который почти за 100 лет до того говорил, что Иерусалим устоит. Что изменилось за это время? За времена Иеремии оставалось только одно — сдаться. Бог больше не надеялся на исправление своего народа. Уже начинались языческие времена, времена владычества Вавилона. Иеремия должен был возвестить Израилю о его отступничестве. Это слово встречается в книге этого пророка 13 раз. В других местах Ветхого Завета оно встречается только 4 раза. 1 раз в притчах и 3 раза у пророка Осии, который тоже принес народу Божьему обличительную весть об отступничестве. Иеремия чрезвычайно часто повторяет слово «Вавилон» 164 раза, больше, чем во всем остальном Писании. А Вавилон, как вы наверняка помните, был врагом народа Божьего. Мы знаем об этом из исторических книг, которые помогают нам лучше понимать пророческие книги. В частности, книги царств и Паралипоменон рассказывают о том же самом периоде времени, в который жил пророк Иеремия. В основном пророчества произносились в период времени, который освящен в исторических книгах. Только пророки Аггей, Захария и Малахия пророчествовали после изгнания, в период, о котором говорится в книгах Ездры и Неемии. Поэтому я порекомендовал бы вам время от времени обращаться к историческим книгам, чтобы не упускать из виду обширную историческую панораму, на фоне которой Иеремия давал свои пророчества. Итак, давайте начнем читать книгу пророка Иеремии. Его служение начинается в правлении царя Осии. Послушайте 1 стих 1 главы. «Слова Иеремии, сына Хилкиина, из священников в Анафофе, в земле Вениаминовой». Здесь упоминается Хилкия, отец Иеремии. Он был первосвященником, обнаружившим книгу закона во времена правления Иосии. Именно обнаружение закона, который Господь дал Моисею, было той
искрой, из которой загорелось духовное пробуждение в те времена. Причина пробуждения не люди, а Слово Божье. Не люди, а книга. Слово Божье — причина всех пробуждений, какие только не случаются в истории церкви. Бог действует через людей. Однако именно Его Слово приводит к пробуждению. Об этом пробуждении рассказывается в исторических книгах 4 Царств, глава 22, и 2 Паралипоменон, глава 34. Анафов — это родной город Иеремии. Он находится в нескольких километрах к северу от Иерусалима. Послушайте теперь 2 стих 1 главы. «Которому было слово Господне во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, в 13-й год царствования его». Итак, Иосии было 8 лет, когда он начал править страной, и правил он ею в течение 31 года. Служение Иеремии началось, когда царю Иосии было 22. Очевидно, самому Иеремии тоже было около 20, так что оба они были молодыми людьми и, возможно, дружили. Иеремия пророчествовал в течение 18 лет правления Иосии и оплакивал его на похоронах. Мы читаем об этом во 2 книге Паралипоменон, глава 35, стих 25. «Однажды царь Иосия сделал большую глупость. Такое может случиться с каждым, даже если этот человек предан Богу. Иосия объявил войну египетскому фараону в Кархимисе, хотя тот и не собирался угрожать иудеям. Иосия зачем-то отправился сражаться с ним на равнину Мегиддо, и там царя Иосию убили. Иеремия оплакивал его смерть, потому что Иосия был хорошим царем. Последнее пробуждение Божий народ испытал при правлении Иосии, и это было великое пробуждение. После смерти Иосии пророку Иеремии довелось увидеть, как народ погружается во мрак, из которого он так и не выбрался, вплоть до вавилонского плена. В 3 стихе описываются последующие обстоятельства служения пророка. «И также во дни Иоакима, сына Иосиина, царя Иудейского, до конца 11-го года Сидекии, сына Иосиина, царя Иудейского, до переселения Иерусалима в 5-м месяце». Итак, из этого и из предыдущего стиха мы точно узнаем, когда Иеремия пророчествовал. С 13-го года правления Иосии до порабощения Иерусалима. Мы знаем, что когда Иудея была порабощена, вавилонский царь Навуходоносор позволил Иеремии остаться в родной земле. Послушайте, что сказано в 11 и 12 стихах 39 главы Иеремии. «А о Иеремии Навуходоносор, царь вавилонский, дал такое повеление Навузардану, начальнику телохранителей. Возьми его и имей его во внимание, и не делай ему ничего худого, но поступай с ним так, как он скажет тебе». Конечно же, пророку Иеремии не хотелось отправляться в Вавилон вместе со всеми остальными, ведь его соплеменники не хотели слушать его и попали в плен, в точности, как он и предсказывал. Навуходоносор дал Иеремии возможность выбора, и пророк предпочел остаться в родной земле с теми немногими, кто в ней остался. Но эти немногие решили бежать в Египет, несмотря на советы Иеремии, и взяли его с собой. В Египте Иеремия продолжал нести им Слово Божье. Во 2 книге Паралипоменон, глава 36, мы можем найти пропущенные фрагменты этой истории. Иоахаз, сын Иосии, не упоминается в записках Иеремии. Он правил всего 3 месяца и практически ничего не успел сделать. Потом египетский царь посадил на престол своего брата Елиакима,
имя которого переменили на Иоаким. Он правил 11 лет. Иеремия предостерегал его, чтобы он не выступал против вавилонского царя Навуходоносора, но Иоаким не послушал совета Иеремии и был повержен вавилонянами. После свержения Иоакима вавилонский царь посадил на престол в Иерусалиме Иехонии, который правил 3 месяца и 10 дней. В книге Иеремии Иехония тоже не упоминается, потому что правил он слишком мало. Навуходоносор захватил его в плен. Потом Иерусалимом правил Сидекия, дядя Иехонии, в течение 11 лет. Когда Сидекия взбунтовался против Навуходоносора, тот пришел с войсками, разрушил Иерусалим, убил сыновей Сидекии, выколол ему глаза и угнал его в вавилонский плен. Все это звучит ужасно. И это действительно было ужасно. Но нам следует помнить, что Навуходоносор был очень терпелив по отношению к Иерусалиму. Кроме того, жители города отказывались слушать предостережения, которые Бог передавал им через пророка Иеремию. Иеремия продолжал служение, оставаясь в Иерусалиме. Когда его вынудили отправиться в Египет, он продолжил служение и там, до самой смерти. Мы можем сказать, что Иеремия всю жизнь страдал и был очень одинок. Таким было его служение. А теперь мы прочитаем, как оно началось. Послушайте 4 стих. «И было ко мне слово Господне». К Иеремии было слово Господне. Это чрезвычайно важно. Если вы не готовы принять эту истину, можете просто отложить книгу в сторону. Вы ничего не поймете из нее. Это действительно слово Божье. И рассказывать вам, что Бог велел Иеремии, буду не я. Бог сам это рассказывает в своем слове. Итак, Бог говорит Иеремии, как записано в 5 стихе. «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя». Я рад, что мать Иеремии не сделала аборт, иначе этот великий пророк не родился бы. Сегодня многие люди спрашивают, в какой момент ребенка можно считать уже человеком? Позвольте сказать вам, ребенок — человек с самого момента зачатия. Прочтите 38-й псалом. Давид говорит там в стихе 15-м. «Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы». То есть жизнь его началась в тот момент, когда он возник в материнском чреве. Один гинеколог сказал мне, что плод начинает развиваться очень быстро и по существу уже содержит в себе жизнь. Аборт — это неоправданное убийство, за исключением тех случаев, когда он делается для спасения жизни. Вот что говорится об этом в Слове Божьем. «Бог сказал Иеремии, я познал и призвал тебя еще до того, как ты родился». Зачем Бог сказал это Иеремии? Друзья мои, Бог собирается попросить Иеремию сообщить жителям Иудеи, что он отвергает их. Иеремию посадят в темницу за то, что он выполнит повеление Божье. Провозглашаемые Иеремией слова разобьют ему сердце, потому что он любил свой народ, и ему ничуть не нравилось возвещать то, что повелел Бог. Но Бог хотел, чтобы именно такой, способный к состраданию человек, нес людям это послание. К Ахаву и Иезавели Бог послал сурового пророка Илию, а вот к народу Иудеи перед пленом Бог послал Иеремию. Бог хотел, чтобы народ Божий знал, как Бог любит их, как хочет спасти их и избавить от бедствий. Вот почему Бог говорит все это Иеремии. Он ободряет его.
Я хочу, чтобы ты знал, Иеремия, я призвал тебя, я предопределил тебя к пророческому служению и осветил тебя не случайно. Осветить человека в данном случае значит избрать его для совершения воли Божьей. Старые сосуды, которые использовали в скинии и храме, обыкновенные глиняные горшки и котелки, назывались святыми. Вы спросите, что в них было такого особенного? А то, что они использовались для служения Богу. Свято все, что выделено исключительно для Бога. Бог говорит: «Иеремия, еще до твоего рождения я избрал тебя, так что не беспокойся, просто доставь людям послание, которое я велю тебе». Дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя беседа заканчивается. Ждем вас на нашей следующей встрече. Всего вам наилучшего!

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.